0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко, у них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

мужчина? Встань, стой прямо, расправь плечи. Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Дима, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою в мир прекрасный увела тебя.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

музику.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Гоняю лошадей по снегу белому и жалею лишь о том,

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея, в Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый день, уважаемые радиослушатели, радиолидер. И с вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я хожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор — это
4: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
9: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
3: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
4: Реклама на радио «Лидера», чат партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер», радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Диджей Светогорский принимает ваш музыкальный заказ.

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина, веселая.

0: моя, и печаль моя, и звезда, ты моя сумасшедшая. Все, что забудется, позабудется, все, что вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица? Или мне это просто чудится? Очарована, околдована с ветром в поле, когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты моя женщина. Ну, спасибо вам всем.
1: Супер. За поздравление. Ну и далее прозвучит кавер от Островок 123.

мне приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры лишь огнем и мечом. Я учил вас любить, не убить, не украсть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

гвоздями. Студенты пьют наш чай и стали нам друзьями. Труба замотана чулком, не капает ни грамма. Вот это, я скажу вам, жизненная драма.

0: Надо ли, Юляшка, ты лучшая подруга?
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

0: Прекрасное нежное солнышко, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степана Данчо.

И повела она мольшу Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: них детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: И далее прозвучит музыкальный заказ от сказки.

И это был заказ от Форсаж 28, ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Ну а диджею Светогорскому я пожелаю легкого эфира и благодарных радиослушателей. Ну а вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. И прощаюсь с вами до 22:00 на Радио Лидер.

0: Добрый субботний августовский день, дорогие радиослушатели. Вы настроились на радиостанцию «Лидер». С вами за пультом диджей Сварцкий. Сегодня только замечательные песни, только замечательные хиты прозвучат в моем эфире. Мы начинаем, дорогие радиослушатели, до 16:00. Я с вами, диджей Светогорский.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио «Лидер».
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат «Фортуна» на МП.
5: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
6: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами!
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
8: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме! Для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил! Только чистый бас и уличная романтика! В эфире диджей Светогорский! Летим на красный! Гуляем

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

0: Мы начинаем, дорогие радиослушатели, наш эфир. До 16.00 я с вами за пультом диджей Светогорский. Выполняю ваши заказики, ставлю классные песенки и новиночки тоже будут, дорогие радиослушатели. А сейчас мы послушаем нашу небольшую, как сказать, мою небольшую подборочку. Сегодня мы послушаем Алену. Первая песня прозвучит, называется она «Вокруг меня одно шоколье».
1: Алло. Темнота сгущается, но свет внутри не гаснет. Погнали. Погнали.

0: Уважаемые друзья, слушайте Радио Лидер. А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.
1: А у меня есть заказик, его отправило мне нежное солнышко для Снежки. Это песня в исполнении группы No Name, Лера Лей, давай с тобой по-цыгански. Принимай.
2: Давай с тобою курить по-цыгански, пачка парламента.

А следующую песенку я поставлю от Снежки. Да и эта группа мне самому нравится. Это песня в исполнении группы Гуд 1К «Я в Бога веры не терял».

Это была песня в исполнении группы Кут 1К. Я Бога веры не терял. Продолжается эфир на лучшей радиостанции Лидер. С вами за пультом диджей Светогорский. Всем отличного настроения. А также я хочу поздравить. Сегодня отмечается День физкультурника. Во-первых, я хочу поздравить всех, дорогие радиослушатели, вас с этим праздником. А также всех тренеров. Всех тех, кто к этому празднику имеет непосредственное отношение, потому что День физкультурника – это праздник для всех абсолютно, потому что нам нужно всем быть в здоровой форме, чтобы не было проблем со здоровьем, было все хорошо, как говорится, в здоровом теле здоровый дух, и, соответственно, всех причастных с Днем физкультурника, а также хочется поздравить всех вас с Международным днем кошек, так как я думаю, что у многих есть дома эти забавные животные, хвостатые, можно сказать. Поэтому всех поздравляю. Вот такие праздники сегодня отмечаются. Сегодня 8 августа 2026 года. А мы послушаем небольшую подборочку от группы АИ-306. Мне тоже эта группа нравится не меньше, чем Гуд 1К. Тоже классные песни, тоже бы я эту группу слушал, пока можно было, потому что песни все мне очень нравятся. И сегодня я вам предлагаю прослушать концерт этой группы, по крайней мере, первый час моего эфира, концерт группы АИ-306 я вам обеспечу, а потом продолжится стол заказов. Конечно же, будем и ставить и другие песни. Но сначала мы послушаем группу АИ-306. А я хочу сейчас поставить песенку, которая называется «3 сентября». Ведь осень-то не за горами. Давайте послушаем. 3 сентября, группа АИ-306.

Вот такой трек прозвучавший. А сейчас мне поступил заказик от своей второй половинки. Хочу сказать, что я ее очень сильно люблю. Это очень замечательный человечек. Она меня попросила поставить песню что-нибудь из репертуара группы «Краски». Ну а я, недолго думая, выбрал песню. Это будет дуэт. Это будет «Краски» Оксана Ковалевская и Андрей Губин с песней «Те, кто любит».

Это был дуэт, дорогие радиослушатели, Оксана Коворецкая, солистка группы «Краски», и Андрей Губин с песней «Те, кто любит». А сейчас, пока я жду следующих заказчиков, я поставлю следующую песенку, а ее исполнит группа АИ-306. Это будет трек «Скучаю по тебе». Поехали!

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит замечательный трек. Песня называется «А у нежности имя твое».

Вот такой трек прозвучавший, а я сейчас поставлю заказик от Снежки, выполню его. Это будет группа Infinity, а песня называется «Слезы вода». Принимай, Снежка.

все пройдет, белым снегом заметет, превратятся твои слезы в лед.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваших. А пока послушаем Джессика Джей, Касабланка.

была пресс-секретарем, и я жду ваши заказы. А пока послушаем группу 3 восьмерки. Льву нужна певица.

из тех, кто просит, я не из тех, кто ждет. Мой дом, где много света, он тоже ждет.

Это была группа три восьмерки. Льву нужна львица. Мы сейчас послушаем. Группа Энзра. А я по ночам не сплю. И будет белая кошка с голубыми глазами.

Это была белая кошка с голубыми глазами и группа Энзро «А я по ночам не сплю». А сейчас послушаем дуэт «Гравитация». Любовь сильнее всегда. А также будет Айгор «Только ты».

Это был Айгор и я, а также послушали дуэт «Гравитация», «Любовь сильнее всегда». А сейчас будет Аксель Руди. И послушаем Таня Корни, Каролина, диско-бар.

Это были Таня Корнева и Каролина Дискобар, а также послушали Аксель Рути. И сейчас послушаем Лиза Азия, диджей. И будет группа Deep Project, я спою тебе хит, и дуэт Гравитация, счастливая звезда.

Это я спою тебе хит. А сейчас послушаем дуэт «Гравитация», «Счастливая звезда». И будет Лиза. Да, я ведьма.

0: Алло.
1: Привет, это я. Ты подумала над моими словами?
0: Ну, подумала.
1: Может, останемся вместе?
0: Нет, нет.
1: Это снова я. Ну, давай поговорим.
0: Я же сказала, нет.

Это была группа «После 11. Рядом быть». А также послушали «Счастливая звезда гравитация» и «Лиза, да, я ведьма». А сейчас послушаем Карина Хартс и Маша Гейтер «Танцуй». И будет Селена Онреал «Танцуй, зайка».

0: только для тебя среди красоты.
1: Селена Онреал, «Танцуй, моя зайка», а также были Карина Хартс и Маша Гейтер, «Танцуй». А сейчас послушаем Сергей Грищук, «Гравитация, мой родной», и будет диско-резко «Гравитация».

Это была дискорезская гравитация, а также Лысый Гегрищук и дуэт гравитация «Мой родной». А сейчас послушаем Фат Фонд «Не красть ты губы». И будет Эва Мак, мое имя Эвелина.

Это была Эва Мак, мое имя Эвелина и группа Fat Foot, не красит и губ. А сейчас послушаем Джамиля Абазова. Упал бокал и будет бахтин, русский нянька, Ванька.

Это русский Ванька и Джамиля Айбазова. Упал бокал. А сейчас послушаем Fiesta Family. Тук-тук. И будет Асултан. И песенка на английском языке.

Это был Асултан и Fiesta Family. Тук-тук, а у меня 3 заказа из чата Фортуна от Бобби. И будет песня твоя. Выше-выше до небес и с тобой роскошно спеть. Слушаем.

Это были три заказа от Богдана. И были песни «Твоя улыбка», «С тобой роскошно сиять», «Выше, выше, до небес». И следующий заказ будет тоже от Богдана из чата «Фортуна». И будет песенка на английском языке.

Это был заказ от Бобби из чата Фортуна. А сейчас послушаем заказ от Пша. И будет песенка «Гладиатор».

Это был заказ от Пушистика 12, был Гладиатор. А с вами диджей Эвелина. И встречаем диджея Вадима и Евгению. И пожелаем им легкого эфира.

0: Девочки делать то же самое.
1: Приветствую,
0: приветствую всех на Радио Лидер и Мегамикс Мюзик Радио. Уже мы здесь с вами. Но сейчас я сделаю немножко ремарочку. Дорогие друзья. Ивинин, я хочу поблагодарить за прекрасный эфир. Вот. Так что спасибо тебе огромное, а мы сейчас продолжим уже здесь. И на Мегамиксе тоже. Вот. Сейчас я посмотрю, какой у нас тут вариант поставить, чтобы понять, что там дальше будет. Ага, все, вот оно. Что ж, поехали. С вами диджей Вадим.

0: Еще раз всем привет, друзья! Как всегда, с вами тут уже на волнах Радио Лидер, на волнах Мега Микс Мьюзик Радио, а также на волнах Радио Амор. Мы сегодня втроем. Вот так вот, друзья мои. Сегодня тройничок такой. Женя, привет тебе.
1: Привет, привет. Привет, ребятки. Привет, Ксюшка.
0: Оксана, привет тебе. Ну что, продолжим нашу эпопею?
1: Да, конечно.
0: По крайней мере, до 19 мы еще остаемся на море. И тогда я, наверное... Девочки, я продолжу еще один компонент какой-нибудь тогда в начале нашего эфира лидерского. А уже потом я, наверное, поставлю чего-нибудь так. Сейчас что-нибудь придумаем. А что придумать? Вот следующий трек послушаем.

0: Кстати, друзья, вот такой вот трек красивенький прозвучал у нас в нашем эфирчике, нашей радиостанции. Мы ждем ваши заказики. Пишите, пожалуйста, нам личные сообщения, а также не забывайте заходить на... Для тех, кто слушает нас на Аморе, тоже привет всем, и тоже пишите там 100 заказов. Ссылочка в чате Телеграм, в Максе у нас там все. В общем-то, вот так. Девочки, продолжайте дальше.
1: Как интересно.

композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели, я пока поставлю свою композицию. И она будет вот такой. Ирина Круг, «Формула счастья».

0: Ну ты как гонишь?
1: Классная тема, кстати, немножко я вот тут слышал концовочку, очень красиво. Кстати, вот тут спрашивает меня Ерчонок, а Вадим Акис, это Женя, что ли? Нет, Диджи Кис, это Оксана. Вот ты, Ерчонок, да его же, блин.
2: Я же сказал, а что-нибудь выкинет.
1: Ага. Так. Просит меня Славик 60 разбанить на лидере. Нет у меня...
2: Я разблокировал уже.
1: Ну, отлично. Ну, все. Тогда я поставлю песенку. Там сколько? Две песенки я пропустил.
2: Ну, так, ставь три, одна твоя.
1: Ой, да ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Сообразим. Что, заказики ждем, пишите в личку. Ой, это же уже... А, ну, пусть играется.

0: Ну что, дорогие друзья, вот такие вот настройки прозвучали в нашем эфире. Не знаю, как вот вам, друзья, но они очень крутые. По крайней мере, мне вот последний зашел очень хорошо. Девочки, что скажете?
1: Ну, как?
2: Да, нет, правда, Вадим, очень хорошие треки были. И да, я думаю, нашим радиослушателям тоже понравились.
0: Да, знаешь, они вот такие любопытненькие. Сейчас вот хочу посмотреть, что на лидере творится у нас. Так, в Аморе у нас пока ничего тут не происходит. Сердечки только кидаются. И, как говорится, привет-привет, пока-пока. Но, оказывается, там нету. Ну, на лидере то же самое. Тишина у меня пока. Ну что ж, продолжаем тогда дальше. Кто там у нас? Оксан, ты забираешь?
1: Да.
0: Давай.
1: Давай. Ой, я сухие, эхо.

0: Espera ahí.
1: Ahora que sí, ¿cómo se dice? Какой он?
2: Интересно, кстати, тема. Спасибо большое, Оксана. Ну и что скажешь ты?
3: Ты знаешь, я, если честно, не поняла даже, кто это поет, пока не прочитала.
2: Вот ты даешь, а? Ладненько.
3: Это похоже на Миночка.
2: Похоже, на это мне тоже так показалось. А пока, Женя, давай ты.
3: Да, конечно же, а я поставлю тогда, пока нет заказиков. Сейчас, секундочку. Александр Файвазов, обними меня.

0: Уважаемые радиослушатели, Вадим, я знаю, что у тебя что-то есть?
1: Да, у меня заказик прилетел на наш 100 заказов, я имею в виду 100 заказов. Мегамикс Мюзик Радио, Ирчонок, там мне бросила композицию, сейчас мы ее послушаем.

0: Ну что, дорогие друзья, вот у нас осталось буквально 10 минут до конца эфирчика на радио Амур. Если там у кого там заказик есть, поставьте, пожалуйста, девочки.
1: У меня два заказика, если можно.
0: Давай тогда я тебе уступлю. Это самое, поставь.
1: Эти два заказика, один будет от ОСИ, а второй от Армагеддона.
0: Да, и на этом заказике на море мы больше не принимаем, потому что времени очень мало осталось. Остальные все заказики мы принимаем на радио Лидере и, соответственно, на радио Мегаполис.

0: Вот такие два заказика, уважаемые радиослушатели, прозвучали для Радио Амура. И мы, конечно же, с Радио Амуром прощаемся. А Радиолидер и...
1: Радио Амур нас уже перехватили, так что все, мы уже продолжали дальше. Все, там уже диджей новый вышел. Поэтому мы отключаемся. Так и так выключаемся поток.
0: Остаемся тогда на Лидере.
1: Остаемся на Лидере и Мегамикс Мюзик Радио. У нас еще, не забывай об этом.
0: Ну
1: а
0: да.
1: А то ты же понимаешь, забываешь. Ты самое. Забывать не стоит. Вот. Ну что ж, а мы тогда...
0: Да, кстати, дальше. Я хочу сказать, объявление сделать. Не баньте, пожалуйста, Славик 61. Это Вячеслав, но не Витя.
1: Да, а то бывает так, что заблокируете его, а потом просят, чтобы разбанили. Вот. Ну что ж, не блокируйте. Это тот, который там с ошибочками ники свои пишет, тогда можете блокировать. Это же однозначно будет, что видите, 27, который нас ходит. Вот, так что здесь ничего такого вот сверхъестественного нету. И я думаю, что надо... Опять у нас тут просит СОС.
0: Видать... Вот юсер, вот это юсер, это Витя 27.
1: Да, у него с ошибочкой ник, поэтому...
0: Потому что слова это с ошибками, и сейчас он у меня улетит.
1: Да, поэтому я выполню сейчас заказик, который мне прилетел. А как раз от Славы 61. Банить будем только тех, кто хулиганит. Поехали дальше. Принимайте заявочку на Радио Лидер.

0: Ну что ж, вот такой трек, прозвучавший в нашем эфирчике, заказик от Вячеслава 61, прилетевший. Я хочу спросить разрешения поставить еще один трек, Женя. Вот,
1: да, конечно, ставь.
0: Давай послушаем, и тебе это точно понравится.

0: Ну так, друзья, вот такой вот у нас трек от меня прозвучавший, Евгений Коновалов, кстати. Вот тут у меня есть моя очаровательная соведущая Женя. Вот она Коновалова обожает. Вот так вот. Поэтому я и выбираю такие треки, что-нибудь такое мега красивое. Ну что, Женя, у тебя там что-то есть по заказикам?
1: А у меня есть заказик на Мумитроль.
0: А с какого радио прилетело?
1: С радио Лидера.
0: Ну вот тогда и ставь.
1: Да, конечно, это композиция Мумитроль. Утекай.
0: Куда ж мы утекать-то будем, а?
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Так, ну что ж, друзья, вот такой трек у нас прозвучал. Так, ну что, друзья мои. Кто-то тут говорит на какую-то композицию, что не особо нравится. Ну, знаете, Мумитроль – это такой, знаете, шедевр, потому что времена MTV.
1: Да, мне кажется, Вадим, не про Мумитроль я говорила, а про Евгения Коновалова.
0: А, Коновалова. Ну, Коновалов
1: Да.
0: здесь на вкус и цвет. Кому нравится, кому нет. То есть кому-то нравится рок, кому-то нравится вот такое. То есть это здесь уже как бы на каждого, кто что любит. Здесь мы уже как бы нам поступило, ну, поставили. Вот. Вот. Так что давайте я тогда уже немножко поставлю еще один трек, который у меня тут есть. В моих плейлистах это уже будет рок. Причем конкретный рок. Сейчас попробую найти то что-нибудь. Ладно, давайте что-нибудь сейчас вот такого более поставлю. О, вот это сейчас я заряжу. И тогда уже услышим мнение наших слушателей, что нравится, а что нет. Послушаем вот такую композицию далее.

0: Ну что ж, вот такая жесткая композиция у нас прозвучала. Женя, что скажешь?
1: Ну, ты знаешь, эта композиция рок.
0: Да, мне даже как бы металл. Не то, что рок. Вот, поэтому...
1: Но металл мне не очень. Вот Оксана бы сказала что-нибудь.
0: Ну, Оксана у нас, знаешь, она любит такую жесткую. Вот. Ты сегодня поставишь, или я продолжу выполнять заказ?
1: Нет, у меня тоже заказик есть.
0: Давай, валяй.
1: А у меня заказик от Вячеслава 61. Евгений Коновалов. Женщина знакомит, желает познакомиться.
0: Да, потом я выполню заказик от Набора, он тоже дожидается уже.

0: Женщина желает познакомиться. Такой заказик прозвучал. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Отличный трек, кстати. Вот там, походу, у нас, скорее всего, женщина хочет познакомиться с кем-нибудь там, интересно. Может, из наших слушателей. Посмотрим, проверим. А пока заказик от Артнаба, послушаем еще один рок-трек, который мне тоже в свое время зашел. Причем очень круто. Давайте послушаем.

0: Такой замечательный трек у нас прозвучавший, заявочка, спасибо большое, Артнабу, за такой трек. Чуть я тут немножко... А мы движемся дальше. По Мегамиксу у нас нету ничего такого, смайлики только накидали. Так, ну а что касаемо лидера, то тут у нас накидали сообщение немножко. Вот как-то так вот. Вот. Ну что ж, Жень, продолжай.
1: Да, а я поставлю вот такую красивую композицию, она называется «Не отпускай мою руку».
0: Не отпущу, и, конечно, давай послушаем этот трек, потом я кое-что буду.

0: Не отпускай мою руку, прозвучало. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Не отпущу, знаешь? Не отпущу. Ну так, песня классная, на самом деле. А мы сейчас послушаем с вами тоже такую интересную вещь. Сейчас я как раз ее скачиваю. Ну, надеюсь, она нашим слушателям зайдет, потому что все-таки легенда. Группа Depeche Mode. В свое время слушал часто.
0: Вадик, подожди минуточку, ты хотел сделать объявление.
1: Да, небольшое объявление все-таки сделаем перед тем, как поставить песенку. Я напомню, что завтра у нас воскресенье, так понимаю, у нас уже намечается. А это значит, что будет у нас сказка в 8 вечера, где мы участвуем. Так что приходите, слушайте ровно в 20:00. Вот. Так что как-то так вот. Я думаю, что на сказку «Морозко» придут многие. Так что слушайте и наслаждайтесь. Ну а далее, как и обещал, слушаем Depeche Mode. Thank you.

0: Знакомься еще один трек, прозвучавший в нашем фирчике Depeche Mode, Personal Jesus. Композиция называлась. Женя, что ты скажешь по поводу вот такого? И на что ты тоже пиши
1: Ну,
0: текст,
1: ты знаешь,
0: задание.
1: очень неплохая композиция, спасибо тебе огромное. А я хочу поставить вот такую красивую композицию, я пронесу твою любовь.
0: Давай послушаем, потом продолжу я.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Как тебе вот такая композиция?
1: Интересный такой трек, честно говоря, я его особо не слышал, но он такой вот любопытненький. А вот угадаешь ли ты следующий трек, который я просто

0: Так вот, так у нас прозвучавший в нашем эфирчике. Вот, Женя, что скажешь на такое? И угадал ли ты этого исполнителя?
1: Я ж тебе сразу сказала, что это серпа.
0: А вот песенку-то угадала, как называется?
1: Нет, песенку не угадала, но исполнителя, да.
0: Ну, песенка называется «Фернабум» одноименно львом. Кстати, вот. Попалось таки мне тут. Вот. Так что давай-ка, наверное, мы у нас с тобой еще немножко времени есть на то, чтобы поэфирить.
1: Осталось 15 минут.
0: Вот именно. Так что давай, знаешь, что там у тебя есть?
1: А у меня есть композиция Марины Девятовой.
0: Ё-моё, откуда?
1: Можно я буду рядом?
0: Нужно, давай запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала от Марины Девятовой. Можно я буду рядом? Вадим, как тебе такая композиция?
1: Не только можно, но и нужно. Вот так вот скажу я. И пока послушаем следующий трек.

0: Peraí. Ui. Não estou a dizer o teu contrato, não sei. Deixa-te a atenção. Deixa-te a coisa. Peraí, posso
1: Tu,
0: falar?
1: José, botou-se para fora.
0: Estou ótimo, não estou ótimo. Nada, e nós cantar muito. A dar noite, pifcar, papi. Deixa-me, garoto, deixa-me tacar o tacola. Estás tão
1: Ih,
0: cantando.
1: eu até perdi uma mão.
0: Não se está a desbloquear nenhum nos quebremos. Deixa eu passar a terminar em track. É do meu. Mas é, só.
1: А можно я поставлю финальный трек?
0: Ну, давай. Тогда у нас получается, сколько в эфире у нас отпадает. Все уже, все зубы выбили. В общем, вот так, запускай.
1: А я даже объявлять его не буду, я думаю, ты поймешь.
0: И сколько там по времени он тебя идет, кстати, скажи?
1: 3 минуты, 3:15.
0: Окей, тогда уже заодно и, наверное, попрощаемся с нашими слушателями, потом уже поставишь.
1: Да, всем огромное спасибо за заказики, уважаемые радиослушатели. И всем пока-пока и до завтра.
0: Услышимся. Пока-пока.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы начинаем наш эфир. Мне сегодня в эфире помогает диджей Данчо. Мы с удовольствием проведем эти 2 часа. Привет, привет, Данчо.
1: Всем, всем, всем, всем привет. Всем огромнейший привет. И всем отличного настроения, как обычно. Всем хорошего вечера. И я включаю тогда от себя первый трек. Это будет Эльбрус, Бродяга. Дальше мы с тобой пойдем, как договаривались.

0: Диджей Светогорский, принимай микрофон и ставь от себя что-нибудь.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас, да, как я уже и говорил, что у нас запланирован сегодня необычный эфир. Сегодня у прекрасного человека, у моей второй половинки, день рождения, дорогие радиослушатели. Мы от всей души поздравляем ее, всей радиостанции «Литер». Желаем, конечно же, в первую очередь здоровья, счастья, мира, всего самого наилучшего, что можно пожелать. И после наших джинглов мы начнем уже поздравительный эфир. Первый джингл я ставлю от себя, а потом поставлю диджей Данчо, и мы начинаем.
2: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза, врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв! Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим этот ритм, потому что сейчас будет взрыв!

Мы немножечко сегодня, дорогие радиослушатели, немножечко поторопились, начали не с джинглов, поэтому первый джингл я поставил от себя, а теперь джингл ставит свой диджей Данчо.

0: Я поставлю свой тогда джингл. Слушаем.
1: На связи! Радиолидер! Твоя волна!
2: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает Радиолидер.

0: Теперь я передаю микрофон диджею Светогорскому, сам пойду искать заказик.
1: Спасибо, диджей Данчо, за переданную эстафетную палочку. А я поздравляю свою вторую половинку Елену с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, любви, мира, добра. Всего самого наилучшего. Я тебя очень люблю, ты мне очень нужна, твой Сашуля. И начну эфир я со стихотворения. Тебя не зря Еленой назвали, ведь имя означает солнце, луч. Родители тогда предугадали, что будет твой характер так кипуч, что будешь человеком светлым, ярким, своим теплом ты всех будешь согревать. В твой день рождения в качестве подарка должна тебя судьба побаловать. Вручить тебе коробочку удачи, мечты цветные, дар свой обернуть. Счастливей сделать радостней, богаче, чтоб ты как луч могла не раз блеснуть. И прими, пожалуйста, подарок от меня и от радио Лидер.

Да, присоединюсь к поздравлению. Тоже пожелаю всего самого-самого лучшего, всего самого-самого классного. И у меня есть как раз-таки заказ. Заказик от Елены Антипиной. Это у нас будет песня. Я так понял, я надеюсь, ту песню нашел. Песня «Память ветра», «Дрожь».

0: Да, вот такой трек прозвучал. Очень интересный. Мне самому понравился, спасибо. Ну, а теперь передаю слово, так скажем, диджею Светогорскому, принимая эстафету.
1: Спасибо за эстафетную палочку, я прочитаю стихотворение. В день рождения Елене пожелаем много денег, много счастья, много сил, и чтоб мир душе царил. Быть успешной и активной, доброй, милой, позитивной, быть любимой и любить, и на полную, чтоб жить. И хочу для тебя поставить песню в исполнении Дмитрия Голда. Это Леночка.

0: Данчо, микрофончик твой.
1: Но я хочу также присоединиться ко всему тому, то, что ты сказал, и послушаем мы с вами Татьяну Буланову. День рождения.

0: Диджей Светогорский, принимай микрофон.
1: Я уже принял, дорогие радиослушатели, продолжаем поздравления. Я сейчас прочитаю стихотворение следующее. Леночка, Лена, Леночка, Ленуся, будь во всем-то самой лучшей, позитивной и веселой, бодрой, сильной и здоровой, чтобы чаще улыбалась и шутила и смеялась, никогда не унывала, все могла, о чем мечтала. Лена, будь всегда счастливой и любимой, и желанной, всегда в классном настроении. Поздравляем с днем рождения! И перед тем, как я поставлю трек DJ Dancho, Лену хочет кое-кто поздравить. Это сюрприз для нее. Я включаю аудиопоздравление для Елены.
2: Здравствуйте. Это Владимир Путин. Меня попросили поздравить вас с днем рождения. Сердечно вас поздравляю. День рождения – самый приятный праздник, когда друзья и близкие окружают особенным вниманием, говорят много добрых слов и пожеланий. Я от души хочу вам пожелать большого личного и семейного счастья, здоровья, благоприятных перемен, активной плодотворной работы и полноценного отдыха, новых идей, широких возможностей и перспектив, покорение самых недоступных вершин, осуществление всех замыслов, сокровенных желаний и устремлений. Пусть всегда вам сопутствует удача и успех. Всего вам самого наилучшего.
1: А теперь мы послушаем песню поздравления. Это будет группа «Вирус». С днем рождения!

Вот такой, вот такой был трек и поздравление такое от Владимира Путина. А я передаю советную палочку диджею Данчо, принимай.

Перехватил. Так. Я поставлю трек для тебя, диджей Светогорский. И для твоей девушки Елены. Это будет интересный трек. Получается, это будет за глаза твоей карие, Михаил Шелик.

0: Диджей Светогорский, принимай микрофон, а я следом поставлю после тебя заказ. Ко мне как раз прилетел музыкальный заказик.
1: Да, я уже принял. С днем рождения, Елена. В этот день тебе желаю, чтобы душа цвела и пела, ну а жизнь казалась раем. Пусть любовь переполняет, пусть сбываются мечты, счастье и радость тебе с края, улыбайся всегда ты. Будь здоровой и красивой, на поступки вдохновляй, наслаждайся каждым мигом и себя берегай. А сейчас для тебя прозвучит Юрий Шатунов. С днем рождения. Принимай подарок музыкальный.

Диджей Данчо, можно еще одну песню? Поздравляет моя мама Лену с днем рождения. Хочу поздравить от нее песню, от моей мамы. Это будет «Крокодил Гена».

0: Вот такие две песенки прозвучали. Сигнал качества у меня, конечно же, тоже сейчас одна полоска. Диджей Данчо, если ты не возражаешь, ты отведешь второй час сам один?
1: А у меня как раз заказик. Вот, но прежде чем я его поставлю, тогда попрощайся со всеми, и я уже приму остаток эфира.
0: Да, я прощаюсь со всеми до завтра, дорогие радиослушатели. Завтра будет утренняя зарядка, как обычно.

0: Днем будет эфир. И завтра, дорогие радиослушатели, напомню, что в 20:00 аудиосказка «Морозко» на радио «Лидер». А сейчас я выхожу из рубки и полностью отдаю эстафетную палочку Данчо. Данчо, забирай.
1: Я уже забрал. И это значит, мы будем кайфовать по полной, как говорится. И первый заказик я выполняю от Елены Антипиной. Это будет «Любэ. Родина».

Вот такая вот прекрасная композиция прозвучала от меня. То есть это был заказик от Елены Антипиной. Так, а я поставлю новиночку, которую я ставил еще вчера на Радио Лидер. Это будет Сергей Завьялов. Полем. Уж очень сильно она мне понравилась. Хоть и это работа нейросети, к сожалению, большую часть трека делала нейронка, но все же это классно получилось.

Ну а теперь прозвучит Сергей Кондратов «Слепой паренек», а я все же жду еще ваши заявочки.

Такой трек прозвучал, а мы с вами послушаем песню MC Зали Люба Ивана, а с вами, напоминаю, я, диджей Танчо.

О, МС Дали, Люба Ивана. А теперь послушаем мистер Кредо, воздушный шар.

Ну, а теперь прозвучит вот такой-то интересный трек. Слушаем.

А теперь прозвучит от меня последняя музыкальная композиция. И я прощаюсь с вами. А Снежке желаю легкого эфира и классных слушателей, и классного настроения. А трек уже в эфире.

0: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение радиолидер. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
1: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение. Ведь Радио Амор – это...
2: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
3: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
6: Ненормативная лексика запрещена на радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
7: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: И реклама на радио «Лидер» от чат-партнеров отзвучал, уважаемые радиослушатели. Радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный заказ.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер в первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во стократ сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

0: Бабушка и байкер принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Быт или не быт? Вот в чем вопрос. Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женить бы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но что ж долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, встань, ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую. Чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не увели. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
0: Диджей Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

0: Ананас, батя, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Для всех, кто знает, что такое потеря, тем, кто прохавал жизнь с самого низа, всем, кто столкнулся с этой бедой, всем беспризорным душам.

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

0: Сергей Марченко принимает ваш музыкальный заказ.
1: Короче, как-то раз шибанул, понял, на танцпол выхожу, блядь, никого нету. Начинаю отжигать, глаза закрываю, открываю, блядь, передо мной народу, и все кричат: «Владос, еб...»

младше меня. Одно ее касание мир мой меняет. Она младше меня, младше меня. И в телефоне записана моя. Она младше меня, младше меня. Одно ее касание мир мой меняет. Она младше меня, младше меня. И в телефоне записана.

0: Скажи, а нам долго осталось до дома? Смотри, начинает смеркаться.
1: Ну и что, мы ведь вместе ко всему готовы. И я думал, ты на мотоциклах любишь кататься.
0: Да, конечно, но не так же быстро. Ты только глянь, за сотню зашкаливай.
1: А ты просто прижмись покрепче и улыбнись. Не каждый день судьба вместе нас сталкивает.
0: А жаль, я ведь люблю тебя.
1: Я тебя тоже люблю.
0: Может, все-таки немного сбавишь скорость?
1: Тебе страшно?
0: Ты знаешь, есть чуть-чуть, но в принципе это не так уж и важно.
1: Да ладно, осталось совсем немного. Ночь, дорога, мы вместе. Чего еще надо?
0: И то правда, мне так хорошо с тобой.
1: Мне с тобой тоже, и это главное.
0: Тебе понравился сегодняшний вечер?
1: Да, по-моему, он был замечательный, а тебе?
0: Еще как, а сейчас я в этом убедилась окончательно.
1: Правда, почему?
0: Да просто так.
1: Нет, скажи.
0: Ну потому что с тобой рядом, и я этому очень рада. А ты?
1: Несомненно, солнце, ты не могла бы снять с меня шлем?
0: Зачем?
1: Ты ведь знаешь, одновременно в нем вести мото и разговаривать не совсем удобно.
0: Как скажешь, мне не сложно.
1: Только ты его обязательно надень.
0: Ты чем-то встревожен?
1: Да нет, просто останавливаться лень.

В эфире канала НТВ программа «Дорожный патруль». Сводка за прошедшие сутки. Знаете, это утро выдалось не самым радужным. Вроде бы детская шутка привела к чудовищной катастрофе. Двое подростков возвращались от школьного бала. Сели на мотоцикл и направились в сторону дома. Но эта поездка ужасной трагедией стала. На скорости более 120 км в час мотоцикл влетел в дерево. Водитель погиб на месте. К счастью, смерть его была безболезненной. Если такое происшествие вообще можно назвать счастьем. Скорая, подоспевшая в одночасье, успела спасти второго пассажира. Ей оказалась девушка. Судьба с ней распорядилась более мило. Не забрала ее в могилу. По сути, она легко отделалась. Синяки да ссадины. Правда, морально она очень подавлена. Когда ее нашли, по щекам текли слезы градинами. Причиной спасшей ей жизнь стал шлем, необходимый по технике безопасности. А вот парень пренебрег правилами. Из-за этого приходится продать историю гласности, чтоб никто не...

боже, что это? Почему не работают тормоза? Почему я не могу сбавить скорость? Лишь бы она ни о чем не догадалась. Это не самая приятная новость. Да, да, солнце, я знаю. Уже начинает смеркаться, но тебе не обязательно все знать. Зачем обоим бояться, понапрасну страдать? Ты просто прижмись ко мне покрепче. Ты уж прости, что не говорю всей правды. Да и не надо, пускай хоть последние минуты. Ты немного, но все-таки будешь рада. И не нужна мне награда. В одном, Господа Бога прошу, чтобы с тобой все было хорошо. А остальное все не важно, я на себя возьму этот грешок. И вправду осталось совсем немного. Солнце, я тебя тоже люблю, вечер был замечательный. Да, да, как-нибудь еще раз повторим, я обещаю.

Джи Данчо, прекрасное нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.

Это был заказ от диджея Данчо для прекрасного нежного солнышка. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер, уважаемые радиослушатели Радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

0: хорошее настроение.
1: Волна.топ. Это музыка без пауз и лишних слов. Подключайся легко. Заходи на волна.топ через браузер и добавляй на главный экран своего смартфона.
0: Как обычное приложение.
1: Быстро, удобно, всегда под рукой. Волна.топ. Радио без помех.

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

Ее не всегда среди женщин земных угадаешь. Но если увидел, то глаз уже не оторвать. И дрогнет душа, потому что ты даже не знаешь, чего и когда можешь ты от нее ожидать.